karşı Burak Kınasyılmayı Fritir Pilbuk Ubo Yaşı Binir'i Bilimeye Nemiye Biliriş ve Ukrol Bisiyotin Go Dirişalı Vişeran'a Duşalı Dekuma İzna Eme Moy Nijı Kutlu'ndan Sır Dalsı Esasılığı Braşan Adımı Божьих Ходихим Единым Ишлением Да приже смерть не не достигну твоя живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, от Бога возвах их Господь услыши меня, вечер за утро, полудня, повем и возвещу услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающейся мне, яко на земле со мною, услыши Боги, смотрите, а сей прежде век не избой им изменения, яко не боящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскорбивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши совесть их почели это с устрелы, возвезли на Господа печаль Твою, то и тебе припятает, не даст Твоей главы праведнику, Ты же, Боже, не сведешь, и остынет исцеление, мудрые кривели сей, не переплывая дней своих, а же Господи, уповая на Тебя, живы помощи Вышнего Твоего, долго небес Твоего двори, соречет Господи, заступник мой, если прибежище мое, Бог мой, уповая на Него, я, который избавит Тебя, осетил общего совести мятежна, Вечма своим осенить тебя, покрыли его надеющихся, оружием обойдите истинно его, не убоившихся от страха ночного гострела, летящего дня, отвечивать мне приходящее, восстрящее беса полуден его, падет на стороны твоей тысячи, тьма одесную к тебе, к тебе же не приближится, обаче, чем от твоим смотришь, и воззрение грешнику узреши, яко ты, Господи, упование мое, ближнику положилось и прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, Ты никогда притнешь камень ногу Твою нас, провесели скану суду тупишь и попереши львей змея. Яко на меня уповая, избавлю покры, яко по имя моего завет ко мне услыши, гость мне в скорби. Измою Го и прославлю Го долго, то и дни исполню Го, и явлю Мо спасение Мохе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученик Твой, Господи, Феодот, во страдании своим вине спрятни, тенного Тебе, Бога нашего, имея Бог крепость Твою, мучители, не сдожи, сокруши, дьявного немощные дерзости, не только молитвами спаси, душа наша, линии пресного и во веки веков. Аминь. Якони и во мое дерзновение за премногие грехи наши, Ты уже от Тебя родшихся, моля Богородица Дева, много бы может моление Матерь, мне, яко благосердию владыки, не презри грешников, любви все чистая, яко милостиви и спасти моги, и же страдать у нас изволивый, скоро да предварят и щедрот Твоя, Господи, яко обнищах взяла, помните нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, и меня ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, стыби смерти, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, стыби смерти, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, стыби смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего Владыка, про себя законе наши, святые, посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле. Для нас насущный, дашь нам Ты не и сел, нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не вне нас свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Звезда светлая явился и сии, непрелестная мира весь солнце Христа, возвещающая зарями Твоими страстотерпщей Феодоте, и прелесть погасилась и всю нам же, подаешь и свет, молясь непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и кресте Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее. И же праведные любви, грешные и милые, и же вся за века спасения, обещания ради будущих блага. Сам Господи, прими наши в части молитвы, исправи животных заповедью Твоим, души нашего святителя, соучисти, помышления, исправи мысли, учисти, избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, доплачением их соблюдаемыми, наставляемыми.

достигни в соединении веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший, впервыми, славнейший, без сравнения, Серафим, без истрения, Бога, соврощую, сущую, Богородицу, Тебе величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силой вся творится детью, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасавай на спасение рода нашего, и чистым Его крестом рукописанием грех наших растерзал и победив, и тем начало власти тьмы. Сам Владыка, человеку любчий, прими и нас грешных, благодарственная сия и молебная молитва, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех возлюбите нас, ищущих видимых и невидимых врагов. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не плоди сердец наших, совеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, так Тебе все взирающие, еже о Тебе светом наставляем, и Тебе неприступных и пресносущных и зрящих света, непрестанно я Тебе исповедание, благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами

глаз, восьми, веселитесь, Господи, радуйтесь.

нет обрезания от веры и не обрезание верою. Закон легко разоряем верою, да не будет, но закон утверждаем, что увлечем Авраама, отца нашего, обрести по плоти, аще бы Авраам отдел закона оправдайся, имать похвалу, но не у Бога, чтобы Писание глаголит, верова же Авраам Богови, и вменися ему правду. Братья, не хочу вас не видеть о умерших, да не скорбите, якоже и прочих.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиева Лавры, Священно Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, и же дары святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, словом

0: Всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

Сына Твоего, с ним же благословен Иси, со пресвятыми благими, животворящими.

хотя есть у человеча тело владычное, страх и преступление полишися, Богом бы есть божественно же первого к общению, первый примирися тебя опечалившим, таж дерзая, таинственное брашное ежде, прежде причастие, страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом, Владыком Господи Иисусе Христе Божий наш, источнище жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопредсосущный Сын и Собезначальный, премногие ради блага всем в последние дни, плоть, облаки и все расплысти, погребы и сазаны, неблагодарные и занравные Твоею крови, обнови вырастевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреши к небо пред Тобою, и не есть достойно воззреть на высоту славы Твоей я, пророк небо бы Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же и много милости, в не предали семья погибнуть и с беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекал исти человеку, любче пророком Твоим, и я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратить все живо в бытие ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, ниже благоволишь, погибли человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и ся привременной жизни всего себе привнул греху и совсем по работе, и Твой оскорнив образ на творение создания Твоя бы не чаевая своего спасения окаянный, на Твое же бессмертное Богу Твое бы дерзая прихожду, прими бы мне человеку любчим, Господи, яко же блудница, яко разбойник, яко мытаря, и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческие, исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришедай призвать и праведные на грешное, на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, и я, когда чистым соединением совести моей святыни Твою часть приемля, соединюсь со Святому телу Твоему и крови, и имею Тебя во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ею Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми буди причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духе Святого общения на пути живота вечного, и благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленным Твоих благ, и я же уготовился любящим Тебя, Господи, ниже препроставленный все веки, аминь. Господи, Боже мой, веми конись достоин, ниже доволен, да покрыл ниже храма души моей я, за ниже весь пуст и пол все есть, и не имаше во мне место достойное же главу подклонить и, но я, кажа, со соты нас ради смирилась о себе, смирись и ныне смирение моему, и я, кажа, восприялась и вертепи, в ясный бессловесный позвящи, сице восприми и в ясный бессловесный моя души, и воскверни на мое тело в нити, и я, кажа, не удостоилась в нити, и сечерятись у грешника дома сим на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и як же не отрывался подобной мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся Тебе сицею милосердия сей мне грешным, приходящим и прикасающим Тися, и як же не вознушался из искренних я уст и нечистый, целующих Тя ниже моих, вознушаясь из искренних он и уст и нечистый, ниже мерзких моих и нечистых устен, искренного и нечистящего моего языка, но да будет мне умы Пресвятого Твоего тела, честнее Твоей крови, во освящение, просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во обличение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего лукавого обычая, во умрешение страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, кресте Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся, общение Твое год, мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единственный свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего меня обнови, и в корни страх Твоего, в десех моих,
и освящение Твое неотъемлемо от мне сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеку любен наше все восприеме смешение от чистых и девственных крови и паче естества родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Престосущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила Твоим восприятием, животворящая спасительно страдание восприемый, крест, гвозди, купец, смерть, умертвимые душительные страсти телесные, погребение Твоим одвоепленивы царствия, погребимое благим помыслу, лукавое советование и лукавствие духи разори.

сердце, снеся нечестное плоти, боимся мы Тебе помилуемые и просимые решениями, вольно и невольно. Из подобия неосужденно причастись и причисти Свою тайну во оставлении духов и вечной жизни. Вечери Твои тайны действия не Божьи, причастниками примите, ибо во Богом тайну помимо глазами и цитам я приюта, на яку разбойник исповедуйте, помяни меня, Господи, во царстве Тебе, да не судьте ли в осуждение, будет

божественных, святых, пречистых, небесных, животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим.

0: Господе, благослышите, Господи, священники уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освети любящие боголепие Дому Твоего, святих воспрославие божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тя, мир мирови Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, и пусть всякое даяние блага и всяк дар совершенствуйся есть, сходя в Тебе со светом, и Тебе славу и благодарение Твоим рассылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не письмо, и во веки веков.
1: Исполнение закона.

Отец человека Бога, всегда ныне Христу и веки веков.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общий, кем обидеть святым Твоим сподоблыся, благодарю Тебя, к мне недостойного причистить Тебя, причистить Твоих небесных даров, сподоблыся на владыка человеку, любчая нас ради умери жив воскресы, и дарова в нам страшные сей же отвращая от таинства, облагодеяние, освящение души телес наши, дальше сбросить всем и мне во исцеление души жи и тела, благогнание всякого супротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непосудную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, да восвятение Твоей, теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и никто мы себе живу на Тебе, нашему владельцу и благодетелю. И так, во сего жития и шед, о надежде живота вечного, присутствующий достигну покоя, держи праздничий глаз непрестанный, и бесконечно осталось зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы исти истинное желание неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Божий наш, и Тебя поет сотворю веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, Судителю всем, благодарю Тебя всех, еже миссия подал благих, и в причащении причистых, и жертвящих Твоих таинств, молю оба Тебя, Божий человеку, любча сохранению под кровом Твоим, и все не крылу Твои дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойное причащать все святынь Твои, в оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы и всех хлеб, животный, источник святыни, подать благих Тебя, слава славя, слава Отцем и Святым Духом, ныне и присно, веки веков, аминь. Давай пищу мне плыть Твою волю, овцы и опаление застойное, да не плешим и свидетелю мой. Паче же пройди его уды моя во все составы, утробы в сердце, опали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления состава, утверди с косми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, сего мест пригвози страху Твоему, присно покрей, соблюди же, сохрани меня всякое дело и слово души тленного, очисти и умы, и украси меня, удобри в разуме, просвети меня, покажи меня Твое исцеление единого Духа, ни к тому исцеление греха, да яко входом причащения, яко огня, меня бежи все злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношусь, святые, чьи на начале же бесплатные, предтечи Твоего, мудрые апостолы, к всем же Твою нескорную чистую Матерь, и же Бога Богу, утробни, прими Христе мой, и Сыну Свет сосадила Твоего Служителя, Ты бы иси освящение и едино наша блажая душа святость, и Тебе ли подобное, как у Богу и Владыца, слава всего, славя на всех день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет в живот вечный, кровь Твоя честная, в восстановлении грехов. Будешь же мне благодарение все, в радость, здравие, веселье, в страшной же второе пришествие Твое, с подобием я грешного стать, в единственной славе Твоя, молитвами причистия Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, святи помраченной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господи, Бламессии, недостойного причастника быть и причистого тела, честные крови Сына Твоего, но родшее истинный цвет, просвети меня умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшее оживут время, умерщенного грехом, я же милость Бога Бога, любовь Бога, утробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воздание пленения, помешение моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и причистое освящение, во исцеление души жи и тела, и подожди мести за покаяние и исповедание, во иже пить и ставить Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, и ковидя с того, чем и спасение Твое, еже и си уготовил при лицем всех людей свет в откровении языков, и став людей Твоих Израиля, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и их веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посетители, немощь наша, имей Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, живи, и си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Бога. Аминь. Уст Твоих, яко для сердца сих гнева севшей благодать вселенной просвети, не серебро любия, мира ве сокровища, сыскава сатана смирно мудря, показана Твоим и славы сына наказуя. Отче Иоанне, затулуйся, молитва во Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учащая поклоняется Троице единому Богу. Иоанне, затулуйся, все блаженнее, преподобный достойных палим Тебе, сим наставник, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. предстательство христиан не постыдных, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз и не предверие ко Бога на помощь на сверно зовущих Тей, ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующих пристам Богородице, чтующих Тя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую Херувим и ставнейшее без сравнения Серафим, без истления, Бога Словорочию, сущую Богородицу Тебе величаем.
1: Слава Тебе,
0: Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка вам благослови. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

0: Сколько тащит? Сюда один. Ой, это один ящик, да, это двое. Говорили, я коллег, знает чего? Или он не знает?
1: Смотри, один ящик сюда висит, коллекции и старый ящик, старый вчера.
0: Я понял.

Thank you.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, утешитель души и снижу из детства, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Иди и вселись, умные чистите от всяких скверны, спаси блажа, душа наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святых посети истинные мощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жеси на небесе, и да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Слава Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Слыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою во сна христиевых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои доведет правоты. Искутилось и сердце, посетилось и ночи. Искусил меня, и не притечь во мне неправда. Яко на нем глаголит уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих от сохраних путежестоких. Сверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижься стопы моя. Даст позвак, як услышал меня, си Боже, преклони ухо Твое мне. И услыши глаголы моя, удиви милости Твои, спасая уповающих на Тя, от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенец ока, в крови крил Твое покрыши мя. От лица нечестивых, от страшных мя, образимые души мои державши, тук свой затворишь, устай глаголши гордыню. Изгоняйши меня ныне бы души мя, в очи свои возложите, уклоните на землю. Обяши меня, колев, готов на лов, яко скимен, витая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни им. Избавь душу мою от нечестивого, оружие от врага руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели в животе их, из сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытившихся сынов оставишь останки младенцам своим, аж же правды явлюсь лицу Твоему насыщися, нигда явитимися в славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тебя уповах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в отче, пути Твои, Господи, скажи мне, сизям Твоим научи имя, настами на истину Твою научи меня, как Ты иси, Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помилуй дроты Твои, Господи, и милости Твои, яко века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни. Помилуй Твои, помяни меня, Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, и вради незаконно положиться грешающим на пути, настать кроткий на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истинно, взыскающие завета Его, и сведения Его, ради имя Твоего, Господи, чисти грех мой, мог бы есть. Кто из человек, боясь Господа, законом положит ему на пути Его же из воли, душа Его в благих водворится, и семя Его наследит землю, держава Господня, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынука Господу, яко той сторгнет от сети нози мои, признанный меня и помилуй меня, яко единородный нечесть мас. Скорби сердце моего умножившися, от нужд моих избеди меня. Видишь смирение мое, труд мой, и оставь все грехи мои. Видишь враги мои, яко умножившися, ненавидя меня, праведно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яко уповах на Тя, ни в злобе и праве не прилепяхась мне. Яко потерпех Тя, Господи, избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помножь щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имеем от беззакония мое, от греха мое, очисти мя. Яко беззаконие мое, знай грех мой, предо мной есть вину. Тебе единому согреши их, и лукаво пред Тобой сотвори их.
Яко да оправдившися во слове всех твоих, и победишь в них, да судить детей, все бо беззаконие зачат есть, в грехах роди мя, мать моя, все бо истину возлюбилась, и безвестные тайны премудрости твоя, и вил миссии. Накропишими сопом очишуся, мышами паче снегу белюся, слух моему дася радости веселье, возрадуются кости смиренно, отврати лице твое грех мых, и все беззаконие мои чисти. Сердце чисто садишь во мне, Божий Дух, правда, в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Младычного, утверди меня. Научу беззаконно путем Твоим и честиви к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей. Господи, усним отвержишь, уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения не повалейши. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенный, смиренно Бог не учижи. Убожи, Господи, Боголин Твоим Сионы, да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда повалейши жертву правду возношения все зажигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, имени присной, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Феодот, во страдания своим венец приятный, нетленно Тебе, Бога нашего. Имей, Бог, крепость Твою, мучителя не сложи. Сокрушишь и демонов немощь надежности. Того молитвами спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила заистина, возрастившая на плоть живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дней. Поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посетитель немощи нашими, Твоей Граде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, посвятится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Звезда светлая явился Иси, непрелестный мир и солнце Христа возвещающий, зарами Твоими страстотерпче Феодоте, и прелесть погасил Иси всю, нам же подаешь и свет, молясь о непрестанно у всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, ниже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливее, много благоутроб, ниже праведной любви и грешной милой же, вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, осветить лица, очисти, помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми. Достигнем соединения веры в разум неприступные Твои славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово родшее, сущее Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыку благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителя, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа,
Едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же весь и судьбами. Спаси мне достойно раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судьями. Боже, услыши молитву мою, внуши глагол уст мои. Я хочу жди вас, старшинами, крепцы, заискаши душу мою. Мне не предложишь Богу пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злое врагов моим, истину Твою потреби их. Волю пожу Тебе, споемся имя Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня, сына враги моя, воззри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не прежде моления моего. Вон мими, услыши меня в скорбях печали моею. И сметокся от глаз вражия, служение грешнича. Неко уклонишь беззаконие в огне и враждоваху ми. Сердце мое смятись во мне, боясь смерти нападе на мя. Страх и трепет приди на мя, покрыми тьма. И рек, кто даст мне крылья, яко голуби не полечу и почию. Все удалихся, бегая во дворихся в пустыне. Чая Бога, спасающего мя от моего души, от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, яко види беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд по суде его неправда. И не отскуди отсток его лихвы лезть. Я гаще бы враг поносил и претерпел бы хуба. И аще бы ненавидя меня на мя вели речь, волкрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. И же купно наслаждался и со мной брашен, дому Божий ходихом один мышлением. Да приезжает смерть на ней, да снидут во живи. Яко лукавство в жилище их посреди их. Аз к Богу воззвах, и Господь услыша меня. Вечер за утро полудни по вему возвещу, слышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне. Яко мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы и прежде век. Не есть бым изменений, яко не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, сквернивши завет Его. Разделившись от гнева лица Его и приближившиеся сердца их. Умякнувшись, словеса их плачи лета, суть стрелы. Возвержена Господа печать Твою.

спящих без уполовья ногов, падет от страны Твоей тысячи, и тьма десной Тебе, к Тебе же не приближится. А бачи, чему Ты ему смотришь, и воздаяние грешников возреши, як Ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое, не придет Тебе злой ран, не приближится телеси Твоему, як ангел своим заповестит Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда преднеша камень ногу Твою, нас предвестилиска наступишь, и поперешь льва и змея, як она мя упова избавлю, и покрыя, как познай ми мое, воззовет ко мне, услыши его, с ним есть скорбь, изму его, и прославлю его, долготой дни исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученик Твой, Господи, Феодот, во страдании своим венец прият нетленно Тебе, Бога нашего. Имей, Бог, крепость Твою, мучитель, не зложи, сокруши демонов немощной дерзости, Того молитвами. Спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Як они имам и дерзновение за премногие грехи наши, вижу от Тебе родшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление матерника, благосердие владыки, не призы грешных мольбы все чисто, яко милостив есть и спасти моги, и жизнь страдать о нас изволивай, скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко мне щахом зело, помози нам, Боже, спаси наш слава ради имя Твое, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый, посети истинные мощи нашими, Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присни во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земли, хлеб наш насущный, дашь нам несть, оставь нам долги наши, и же мы оставим должником нашим. И веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, звезда светлая явился Иси, непрелестный мир ве, солнце Христа возвещающий, зарями Твоими страсту терчи в Феодоте, и прелесть погасил Иси всю, нам же подаешь и свет, молясь о непрестанно всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, небеси и на земли поклоняемый славе Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведно любя и грешно милуй, и же вся забыть о спасении, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в час и молитвы, исправь живот наш заповедям Твоим, души наши, освятить лица, чисти помышления, исправь мысли и чисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово родшего, сущего Богородицы, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Аминь. Божий Господи, силу всей твари содетелю, и же за милосердие беспрекладно милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзал и победил и тем начало власти тьмы. Сам Владыка Чирколюбчий, прими нас грешным благодарствием сей молебной молитвой, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не отклони сердец наших, словеса ли помышления, лукавстве, но любовью Твою возьми душа наша, да к Тебе всегда взирающим, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступный, и пресносущный, гузрящий света, неприступный.

Данное Тебе исповедание и благодарение высылаю, изначальному Отцу, соединенному Твоим Сыном и всесвятым и благим, божетворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Спасением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Везде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.

0: стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных,

0: помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу,

Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Thank you.

Твоя.

Римлянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, мыслим верою оправдайтесь человеку без дел закона или иудеев.

закон ли убом разоряем верою? Да не будет, но закон

0: Аще Бог Авраам от дел оправдася, имать похвалу, но не у Бога. Что по Писанию глаголит, веровал же Авраам Бога ли, и вменися ему в правду. И духами твоему.
1: Аллилуйя,
0: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господь, всякий же слышит словеса моя сия и творит я, уподобли его мужу мудру, и же создав раввину свою на камени, и сниде дождь, и приидоши реки, и возвеяши ветри, и наподоши на храмину ту, и не подеся, основана бобе на камени, и всяк слыша и словеса моя сия, и не творя их, уподобися мужу уродиву, и же создав храмину свою на песце, и сниди дождь, и приидоши реки, и возвеяши ветри, и опрошися храмине той, и подеся, и бе разрушение ея велие. И бысть, когда скончай Иисус словеса сия, дивлякуся на

и се прокажен пришед, кланишеся ему глаголя: «Господи, аще хочеши, можеши мя очистити?» И простер руку Иисус, коснуся ему глаголя: «Хочу, очистися!» И аби очистися ему.

0: Спасителя Божия, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по милости и милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.

0: Помолимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсях православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, обращении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла,

0: молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую была бы душою в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем все, Господи, услыши и помилуй. Благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и оеже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, сердцем все, Господи, услыши и милостью напомилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Молимся о благоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

0: Господь Боже, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, и в умране хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите, единый народ и я, восстанье Боже в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешишь Твой, духи братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающего омрачение умов, я же истощение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крови во изгнании, сущие в дом обведи, алчущие на питание, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь, всем же во дни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дары и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в Тебя веры, надежде и любви, восстави паки во всех странах, святые Руси, мира и единомыслия, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якуда едиными уста и единым сердцем, исповемося Тебе единому Богу в Троице славимому, Ты боишься заступления и победа, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу усылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и
1: помилуй нас, Боже, помилуй своей милости Твоей, молим Тебя, услыши.

0: усопших рабов Божиих, святейших патриархов Сергия Алексея, Бимена Алексея, священных архимандритов Иеронима и Кирилла, спасивших братья и святые обители сия, присно поминаемого архимандрита Пантелеимона и рабов Божиих, архимандрита Ипполита, Иоанна, Нина, Анны, Иоанна, Веры, Владимира, Убены, Татьяны, новопредставленных Владимира, Валерия, вождей и воинов на поле брани, за мир и отечество животство положивших, и всех сде ныне нами поминаемых, и всех от века бочивших православных христиан, и еже проститесь им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Я, когда Господь Бог учини души, и где же праведни упокояются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов их у Христа, бессмертного Царя,

Шивоти покою усопших Рахве, бывших патриархов Сергия Алексея, Пимена Алексея, священно архимандритов Иеронима Кирилла, спочивших братья и святые обители сия, вождей воинов на поле брани за веру и отечество живот свой положивших, и всех от века почивших православных христиан, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, за безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

0: поблаженных помолимся, да Господь помилует их.
1: Господи, помилуй.
0: Огласит их словом истины.
1: Господи, помилуй.
0: Открыт им Евангелие правды.
1: Господи, помилуй.
0: Соединит их святей своей соборной и апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните.
1: Теперь, Господи.
2: Найти с нами славе, прежде Свое великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Оглашение изыдите, елице оглашение изыдите, да никто от оглашенных, елице вернее, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
3: Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О слышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое.

Братья и святые обиженности, и всех вас, православных христиан, да поменен Господь Богу в Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: Господи, ви.
1: Господи, помилуй.
0: О предложенных честных даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
1: Ой, Господи.
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Отдай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Кирилла Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих.

сердце, славить Его, смиловать, и вечествуем, и славим Твое имя Твое.

0: паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О принесенных и освященных честных дарех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якуда человека любит Бог наш, прием я во святые пренебесные и мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Благодарь, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Соединение веры и причастие Святого Духа и спросившие сами себе и друг друга.

Хотя есть и человеческие воды, и с ним страхом приступи, да не опалишься огонь боясь. Божественный же пей кровь к общению, первый помирись, ведь тебя печалишь, та же деза дать напрашный яж. Прежде причастие страшной жертву же отворяще тело воды, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничий жизни и бессмертия все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопричной сущной свиньи, собезначальный, премногий радец, ради благости последней не плоти оболки, и сей распну, и сей погребы, и сей за ныне благодарный злонравный, и Твоей крови вновью растлевшей, как вам естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяния, и преклоню по Твоим неуслышимого голу моя. Согреши бы, Господи, согреши на небо пред Тобой, и не издостоин вотретянуться тут слава Твоя. Прогнев бы Твою благость, Твою заповедь, приступив, и не послужив Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобился и долго терпели уже много милости. Не предалось имя погибнуть и беззаконию моими, моего всячески ожидая прощения. Ты бы рекалась и черколюбчу пророком Твоим, где я хотением не хочу смерти грешника, но и же обратитесь и живу быть ему. Не хочешь бы, Владыка, создание Твою руку погубить, не же бы говоришь о погибели человеческой, но хочешь же всем спастись и в разум истины прийти. Тем же осаще недостойны есть небесе и земли все привременной жизни, всего себе повинув греху и сластем по работе. И Твой оскверник образ, но творение создания Твое выключивай своего спасения каянны, а Твоя же безмерная благоутробие, дерзая прихожду, прими убо и мне, человеколюбче Господи, як уже блудница, як разбойника, як и мудря, як и блудного, и возьми мое тяжкое время грехов, греб земля мира, немощи человечески исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призываю, покаивай, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моей святыни Твоей часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имей Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие причистых же творящих тайн Твоих, не же да немощен буду душой же и телом, вот те же недостойны тем, причащайтесь, но дашь мне, даже до конечного издыхания несужденно воспринимайте часть святынь Твоих, Духа Святаго общению на пути живота вечного, и его благоприятен ответ на страшном судище Твое, якоды я со всеми избранных Твоим общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь лиси любящим Тебя, Господи, нем же препрославлен сей во веки аминь. Господи Боже мой, вем я конец достойный же доволен до подпругни лишь храму души моя, за неже весь пустый палца есть, и не имашево мне место достойное же главу подклоните. Но якоже с высоты насради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. Якоже восприялась и вертепе, и в яслих бессловесных возлищи, ситце восприми, и в яслих бессловесной моей души, и восквернено мое тело в нити. Якоже не недостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому сим на прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренно моей души прокаженные и грешные. Якоже не отринусь и подобной мне блудницей, грешной, пришедшей, прикоснувшейся тебе, сицу милосердия всем негрешным, приходящим, прикасающимся, якоже не возгнушался, си скверных и устничивших, целующих тебя, ниже моих возгнушайся, скверных он и устничивших, ниже мерзких мог не чистить густей, на скверных и не чистить шагу моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честные Твои крови, в освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, в отгнании, в избранении злого моего и лукавого обычая, в умышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоего благодати и Твоего царствия присвоения. Небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзай на неизреченную Твою благость, на недомнозе удаляюсь от общения Твоего от мысленного волка, звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы свет воды, и освети мою душу и тело, ум и сердце через свои утробы, и всего мне обнови искренний страх Твоего, десек моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, кормляй в мире живот мой, сподобляя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, Пречистой Твоей Матери,
невещественных Твоих служителей почиши, и почистых сил, и всех святых от века Тебе благо, угодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченным милость человека любя наше, все воспеем и смешение, и очисти чудесный крови, паче естества родши от Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией мира и силы, Твоим восприятием животворящие спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая душетленная страсть телесная, погребение Твоим Адов Гриво Царствие, погребимое благими помыслы, луковой совет у него лукавстве духе разорение, и дневно Твоим и живоносным воскресением, падшего братца восставивай, восставими грехом поповшегося, образом меня покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обожилое восприятие, и с единственным Отца сидением почты, с подобием причастия святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитем утешили Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделывай, приятельщий меня покажи так его пришествие, хотя паки прийти судите вселений, правдой поговорю, умнился, если Тя нового Отца, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно слово словле, успевая Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, жертвоящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, едини имей власть человеком оставлять и грехи, яко благо человека любит с презрением, мое всеведение и неведение прегрешений, и с подобиями не осуждены причаститесь и божественных, и преславных, и пречистых, жертворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в прежжение грехов, но в очищение, освящение, обречение будущего живота и царствия, в стены помощи, возражений, сопротивных, по истреблению многих моих согрешений, Ты, Боси, Бог милости, щедроты, человеколюбие, Тебе славу высылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойный, причащаюся, почистого Твоего тела и честной Твоей крови, и повинен есть суд себе ямах и не рассуждай тело и крови Тебе Христа, и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзай, прихожу к Тебе рекшему, еды мои плоти, пья моя кровь, во мне пребывай, и аз мне, умилосердие сего, Господи, и не обличи имя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будет мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение, и во освящение души и тела, в отгнании всякого мечтания, и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысли не воде всех моих действуемого, дерзновение, любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, Духа Святого общения, на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, нечистого языка, от души скверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоть, все греши, паче блудницы, я же уведя, где питаешь и миру купишь, приди, дерзость, не помазьте твои ноги, Бога моего, Владыки и Христа моего, яко же он и не отринулась, и пришедшего от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же мне подашь ноги, дерзать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром все дерзостно помазать, а мыми слезами моими очистим ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь, весь из умножества, весь из трупа моя, и язва зриша моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капли слезной, ниже капли честнейка, не соделанная моя тебе, мы видите очи твои, в книге же твоей, еже не содеяно написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави ми, Боже, всячески, да чистым сердцем притреплены мысли, и души сокрушенно, нескверных твоих причащуйся и причистых тайн, ими же оживляется, обожаются всякие еды, же пья чистым сердцем, ты бы реклась, и водыка мой, всякий еды мой плоть, и пьяй мой кровь во мне оба сей пребывает, к ним же я здесь, истину слово всякого водыки Бога моего, Божественный Бог, причащайся, и благотворящий благодатей, не оба есть единство, но с Тобой, Христе мой, и светом трисолнечным просвещающим мир, добро не един, прибуду ко мне Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру, всего ради к Тебе приступих, як разреши со слезами и души сокрушены, избавление моих прегрешений прошу, да я Тебе, и Твоих живодательных и непрочных тайн причаститесь, и не осуждены, да прибудешь, яко, реку оси со мной, от река Янны,

שהיה שם הכול טוב.

Cieszę się.

подготовились, все подошли.

Богоприимши, божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных листовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу

благословляй, благословящееся, Господи, освящай на тебя уповающие, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти любящие благолепие дома Твоего. Ты тех воспрослави, Божество, Твою силу, и не остави нас уповающих на Тя. Мир мирови Твоему дару, церковь Твою, священникам, воинству и всем людям Твоим. Я, как всякое даяние благо, и все дар совершен свыше есть. Сходя от Тебя со света, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну.

0: Христианный Бог наш, молитвы пречистой Своей Матери, святых славных и всех вальных апостол, святых славных и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец наших, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святого мученика Феодота, Франциска, его же и памяти не совершаем, святых и праведных, Бога Отец, Иакима, Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.
1: Твоя честь, я делаю, а ты, Сына, ты, Матрика.

0: як ані нетрінуме єсі грешного, но общих мя бути святым Твоих сподобил усі. Благодарю Тебя, як імені достойного, причаститися причисто Твоих небесных даров сподобил усі. Но воды печалька любче нас ради умира же воскреси, и даровала нам страшное сьежа, отворяющее таинство, благодеяние, освящение души телес наших. Дашь быть осим и мне в исцелении души же тела, в отгнании всякого сопротивного, в просвещении отче сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь нецемерную, в исполнении премудрости, в соблюдении заповеди Твоей, в приложении божественной Твоей благодати, этого царства и присвоения. Да у святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыцу и Благодетелю, так и сего жития, и шету надежде живота вечного, пресослушный достигну покоя, держу прозначить глаз непрестанный, бесконечный слады зрящего Твоего лица, доброту неизреченную. Ты бы истинное желание неизреченное веселье, любящим Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь, во веки аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков, хозяйлю всех, благодарю Тебя всех. Еже миси подал благих и о причащении причистых, жертворящих Твоих тайн. Молю бы Тебя, блажи, человеколюбче, сохрани под кровом Твоим. И все не крил Твои дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания. Достойны причащайтесь святынь Твоих поставлений греховную жизнь вечную. Ты бы си хлеб животный, источник святыни податель благих, и Тебе славу воссылаем. С Отцем и Святым Твоим Духом ныне и присны, во веки веков. Аминь. Дал вы пищами, плоть твоего любен, сия поля, да не полиши меня, садителю мой, паче же пройди во уды моего, вся состава у кровов сердца, по политерне всех моих прегрешений, души очисти, свети помышления, состава тверди, скость мне в купе, чувств просвети, проступи, терицу, всему вес пригвози, страху твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани меня, всякую делу и слово души тленного, очисти, омый, украси меня, удобри, вразуми, просвети меня, покажи мне твое. Покажи мне Твое селение единого Духа, ни к тому селение греха. Яко водное причащение, яко огня меня бежит всех владей, всякая страсть. Молитвенники Тебе приношу все святые, в начале же бесплотных, притечи Твоего премудрого апостола. Всем же Твой нескверный чистый Матерь, их же мольбы был утром не прими Христе мой. И Сыну Света содел Твоего служителя, Ты бы все освящение единой наших блажей души, светлости Тебе липоподобно. Яко Богу и Владыцу славу все всылаем на всяк день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будь же мир благодарение сие в радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое с подобиями грешных устать, одесную славу Твоя, молитвами причистую Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надежде покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил меня сей недостойного причастника быть и почистого тела, и честные крови Сына Твоего, но родший истинный свет просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родша, же поремел мишленным грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, воззвание пленных помышлениях моих, и сподобие меня до последнего издыхания, несужденной примати пречистых тайн освящения, во исцеление души и же тела, и подашь мне слезы, и покаяние, исповедание, во еже пейте и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный Иси, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем и спасение Твое, еже и сил готов пред лицем всех людей, свет в откровении, язык и слава людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости в законе нашем. Святый, посети истинные мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, и да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси на земле, и хлеб наш насущный дашь нам есть, оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Устык, як же светлость огня воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудря показать. но Твоими словами наказуя, Отче, не за того стемли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устнами вся учишь, поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне, за того сте все блажения, преподобнее достойно хвалим Тя, и сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Предстательство христиан непостыдны, ходатайство ко Творцу непреложное, не презай грешные моления гласны, но предвореко благая на помощь нас, первно зовущих Ти. Ускори на молитву и почтися на моление предстательствующей присно Богородице, чтущим Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрости Святая Богородице, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без усиления Бога, Слово Родшую, Сущая Богородица, Тебя величает.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитва и чистая своя Матери, Господа Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, Граца Господа, и всех святых, помилуй и спаси нас, всех благословенных человека, любя.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Спасибо.

Давай.

яко подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: милости помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею
1: благодатью.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши,

державы Твоей есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

Я от всего побуждения нашего Творца.

вся милость жизни, милость здравии, спасение, посвящение, прощение и откровение грехов рабом Божиим, Преосвященного на месте Кирилла с братьей.

Господу начальнику добродеющих воспитив, и в храме тем, труждающихся, поющих, стоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые мир.

яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга.

яко благо человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

возлинами милости Твоя богатая, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силой и честнакой и животворящего Христа, предстательства чистых небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех больных апостолов, во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирвинийских чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и

учеников, святого апостола, первого ученика и архидиакона Стефана, святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия, и прочих Киево-Печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Икона и Игумена Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Никея, Андрея, Максима, Грека, Дионисия, Антония, Варнава, Невсиманского, преподобных мученика Кранина и прочих радонежских чудотворцев, преподобных

Царстве нашем, и о всякой души присяси, стремящей же и озлобленней, милости Божией помощи требующей, по поздравлении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божией церквей, о спасении и помощи с ощущением и страхом Божиим, нуждающихся и служащих отец и братья наши, оставшихся и в отшествии сущих, по исцелению немощих лежащих, по успению славе блажения памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братья наши, все лежащих и повсюду православных, по избавлению плененных и о братьях наших, службах сущих, и о всех служащих, и служивших, о святею.

0: святий крепкий, святий безсмертний, помілуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помілуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троїця, помілуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Твоей страх, Твоей славы, Твоей страны,

и во всем мире Твоем. Ушайчу тих верные святи, Ты все благословляя и освящай всяческая Христе Божий нас. И слава воссылаем в начале Твоим Отцем и святыми.

0: и человека любием, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Я когда гранишься уста глаголющих неправедная, на утренний получается. Отец, Отче, яко вилиці помощник мой, и в крови крыло Твоей возрадуюся, прилепи душа моя по Тебе, мне же Ты, одесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни в отплаке в ночи пред Тобою, давни изреча молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зов душа моя и живот Твой аду приближися, и мне жизни стоящий в ров, быть яко человек без помощи мне за свободь, яко я двери спящие в гробе, и же не помянулась и к тому, и нет руки Твои от виновений выше, положишь меня в гробе Господнем, в темных и сей снежней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на меня. Удалился из знамек моих от меня, положишь меня в мир и себе. Летом быки не из кордах, отче мои, зима, гость от нищеты, возлав Тебе, Господи, весь день. Воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творившие чудеса, и врач я воспечатый исповедится Тебе, и да повесть то во гробе милость Твою и истину Твою погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, правда Твоя в земле забвений, и от Тебе, Господи, возвать, и утро молитва моя претворит Тебя. Спою, Господи, отвеешь душу мою, отрочаешь лице Твое от меня, нищий есть масса в других от юности моя. Поднежись, отмирись, и не могу, но мне придушь от гневе Твои, устрашение Твое возмутишь меня, а вы душа меня, как вода видеть, одержаш меня в кубе, удалился от меня друга и искреннего, и знамя моих отростей. Господи Боже, спасение моего, в одни его сварки, в ночи пред Тобою, давни испредя молитву моя, приклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающая горча беззакония Твоя, исцеляющая горча недуги Твоя, избавляющая от исцеления живот Твой, венчающая Отче милости и щедротами, исполняющая во благих желаниях Твоя, обновитая тоже юра Твоя, творяй милости не Господи, судьбу всего обидимы, сказав пути Свое Моисею, сыновом Израилю, спасение Твоя, щедрый милости, Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небес не земных утвердилось Господь, милость Твою на боящейся Его. Велико стоят восходца от запад, удалились от нас беззакония наша, яко же щедрит Отец Сыну, среди Господь боящийся Его, яко Той позна создание наше, помянуя, как перчись мы, человек, яко трава дни Его, яко цветение, как отцветет, яко Дух пройдет в небе и Его, и не познает тому места Твоего, милость же Господня от века и до века на боящийся Его, и правда Его на цене сынов, хранящий завет Его, и помнить заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, синие, крепости, утворяющие Слово Его. Услышите глас словец Его. Благословите Господа все силы Его. Слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови, душа моя, Господа. На всяком месте владычестве Его благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое, выясни Твоей. Услыши меня в правде Твоей и не видя суть врагов Твоих. Яко не повинится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, спилил из землю живот мой. Посадил мне в темных экомерное века. И он и во мне дух мой, и во мне смятися сердце мое, помянув мне древние, поучися от всех дей твоих. творение руку Твою поучавтя, воздеть Тебе родца мои, душа моя, яко земля безводная к Тебе. Скоро услыши меня, Господи, сие дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблю себе нисходящим в ров. Слышь, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на тёплого. Скажи мне, Господи, путь Твой же пойду, яко к Тебе всех душу мою. И не сми меня от рад моей, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою. Яко Ты еще Бог мой, дух Твой благий, наставит меня на землю праву. И имени Твоего ради, Господи, слыши мне правду Твои, извинишь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишься враги мои, и погубишься все остужающие души мои. Яко отрав Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не видит суд рабов Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не видит суд рабов Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Господине, Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, Преосвященнейшим Епископе Кирилле, честнем Пресвитерстве во Христе Диаконстве, во всем прище и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

Пречистое, Преблагословенное, славное Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш.

как уподобает Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. На Господа во кричите души мои, привитая по горам, как птица, якося грешница налеко шелук, готовши стрелы в туле, состреляйте вам раз и правое сердце, за нея же ты совершился, а не разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем. Господь на небеси, престол Его, очи Его на нищего презирайте, вежди Его испытайте, сыны человеческие. Господь испытает праведных и нечестивых, любя же неправду, ненавидит свою душу. Подождит на грешники сети, огнь и жупел, и дух бурен час чаши их, яко правден Господь и правду возлюби, правоты видели.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, к искуде преподобный, яко молишься истинно от сынов человеческих, суетно глаголы кижды ко искреннему своему, усне льстивый в сердце и глаголы шел злая. Потребит Господь все устный льстивый язык велеречивый, рекший язык наш возличим, усны наши при нас суть. Кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыханий убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положусь во спасение, не обвинюсь о нем. Словеса Господня, словеса чисто, серебро рожено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господь, сохранишь и соблюдешь от рода сего и вовек. Окрест нечестивый ходит по высоте Твоей, умножился, сыны человеческие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Доколе, Господи, забудешь меня до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни сердце моим в день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Стужающими возрадуйся, аще подвижуся, аже на милость Твою повах, возрадуйся сердце мое о спасении Твоем. Воспою Господи, благодеющему мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава!

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Твоя держава и Твое и царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
3: Благообразный Иосиф, с древостьем пречистое Твое тело, плащаницу чистую обвив, и благоуханию во гробе новим закрыв положи. Но три дней он воскрес, иси, Господи, подая мира вивелью милость. Воскресни, Господи Божий, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Мироносцам женам при гробе представ ангелу пияше, мира мертвым суть прилична, Христос же истление вися чужд. Но возопите, воскресе Господь, подая мира вивелью милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вся паче смысла, вся преславная Твоя Богородица, таинство, чистоте запечатано и девству храниму, мать и познала все истине ложно, Бога росши истинного, того молись спастися душам нашим.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Небеса поведут славу Божию, творение же рукой Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночью возвещает разум. Несут речь ниже словеса, их же не слышится гласий их. Во всю землю извещание их, и в концы вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадует всяко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретень его, до края небесе, и несть еже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи. Страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господней истинной, оправданной вкупе. Вожделенный паче златый камень, честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб твой хранит, я в нее да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и отчужди их пощади раба твоего. Аж не обладает, но это да не порочен буду, и очищусь от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред тобой выну, Господи, помощничий мой и избавитель мой. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господь, посет мя, и ничто же мя лишит, на месте злачни, там и всели мя, на воде покойни воспита мя. Душу мою обрати, настави на стези правды, и мне ради своего. Ащебо я пойду посреди сени смертной, не убоюсь и зла, ика ты со мной иси. Жезл твой и пальцы твои тами утешиста. Готовился предо мной трапезу, сопротив служащим мне. Умаслился елеем главу мою, и чаши твои упоивающие мя, яко державна. И милость твоя поженет мя вся дни живота моего, еже вселитесь меся в дом Господень долготу дни.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господня земля и исполнение ее, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основалую есть, и на реках уготовлю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не приотсует душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостинью от Бога Спаса Своего. Сей род ищи Господа, ищи лице Бога Яковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмите все врата вечные, и внине царь славы. Кто и сей царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмите все врата вечные, и внине царь славы. Кто и сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу дарим.
1: Камень гробный запечатать не возбранив, камень веры воскрес, подал еси всем, Господи, слава Тебе! Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим повемся чудеса Твоя, учеников Твоих лик с мироносицами, женами радуются согласно, общего праздник с ними празднуют, в славу и честь Твоего воскресения, и тем вопиемте, человеколюбчий Господи, людям Твоим подашь твелью милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преблагословенная си Богородица Дева, воплощимся из Тебе отпленися, Адам возвася, клятву потребися, Ева освободися, смерть мертвися, и мы ожихом, тем воспевающего пием, благословен Христос Бог, благоволивый так.

Сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Святаго Евангелия.

сеть песов, она же шедшая, возвести с ним бывшим, плачущим, сердающим, я не слышавшая, кажи есть, и виден быть не я, не я же веры, постиг же двима одним грядущим явися и нем образом, идущему на село, и ташедшего возвести с прочим, не тем обереяшем, посреди же возлежащим им, единому на десять явися, и поноси неверствию им, и жестосердию, яко видевшим его восставшим, не яше веры, и речи им, шедше в мир весь, проповедить Евангелие всей твари, и же веру имеет, и крестится, спасен будет, а и же не имеет веры, осужден будет. Знамение же веровавшим сия последую, именем моим бесы изгину, языки возглаголят новый, змея возьму, аще что смертно испьют, не вредит им, но недужные руцы возложат, и здрави буду, Господь любо по глаголу Него к ним, вознесися на небо, и сидя действую Бога, они же исшедшие, проповедавшие всюду, Господу поспешствующим и слово утверждающим, посредствующими знаменями. Аминь.

Божия, почисти беззаконие мое, припачи имя беззаконие моего, и от греха моего очисти меня. Ярко беззаконие мое, зная грех, но предо мной есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред тобой сотвори. Я когда правдиши свое слове всех твоих, и победишь ранега, суди тихи. Себо в беззаконии зачат есть, и во кресте ради меня, мать моя. Себо истину возлюбила себе известная тайная премудрости твоей, я любил Мииси. Окропишь мне сопа моя, чужих сам ищ мне, паче с него уберуся. Слуха моему дась радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице твои от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто сочисти во мне, Божий дух, правом на его утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отними от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным отверди меня. Научи беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избави меня от крови и Божию, Божию спасения моего. Возрадуется язык мой правды твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось и жертвы, дал бы хлуба всесожжения, не поговоришь. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да садишь до стены Иерусалимские. Когда благоволишь и жертву правду возношения, и всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Ты, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, возвести рог христиан православных, и не спасли на них милости Твоя богатые, молитвами все причисла, Владычка нашей Богородицы, Христа Дева Марии, силой честного и оживляющего Христа, представитель честных, небесных и бесплотных, Чистого славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых и славных, святых славных и всегвальных апостол, святых славных и заповедных учеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца, святых праведных Бога Отец Иоакима, и Анны, и великомучеников Феодора Сартилата, и Гоже памяти не совершаем, и всех святых молимся, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и

Thank you.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, мирский князь, блаже ему же написахомся, заповеди Твоя не послушавши, крестом Твоим осудися, преразися боти, яко смертну, отпаде же власти Твоя державную, и немощно обличися.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, избавитель рода человеческого и нетленному животу начальни, в мир пришел иси, воскресенье бо Твоим раздрал иси смертные пелены, еже славословим все славно бо прославися.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, невещественные древле лестнице и странно оледеневший путь моря, Твое являешь Рождество чистое, еже поем си, яко прославися.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, сила Вышнего и постая совершенная, Божия мудрость воплощися, пречистая из Тебе к человекам беседова, яко прославися.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога нас, мученик яве светлостьми украшаем, Добротворцу предстоящий Христу от Него удобряем, яко даров Ти заменит божественных, мученичи Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога нас, божественными вооружився Феодоре оружие веры, враже секайся твердо души тленные полки, и победитель быв с мученики венчался иси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, светлой Твоя души, храбрство показуя злочестивому, Богомудрый Царю, премудростью совет Твоих и благодатью дел, всего посрамилась и Феодоре.
1: Пресвятая Богородица, спаси и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Без семени отчия воли от Божественного Духа, Боже, зачала еси Сына и плоти родила еси, и же от Отца

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, тварь во страсти Твоей изменяшися, зрящися в ниществе, образе от беззаконных поругаема, основавшего вся божественным мановение.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, от перси по образу мя рукою Твоей созалыси, и сокрушена паки в перс смертную загре, Христе сошедого аса воскресилыси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же времени превыше всякого, яко временем Творец из Тебе, Дева, волею младенец создася.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чрево пространнейшее небес воспоим, им же Адам на небесех радуйся живе.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, ополчение злочестивое, яко воевода силен, победил еси, и строптивого змея вся хитрости попрал еси.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, яко усерден душе и умышление благочестивым славне, злочестивое погубил еси прелюбодейственное чтилище.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, крепостью помысла лютых наношения претерпелыси, животворней мертвости подвигоположника подобися.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь, Ты едино сущим на земле паче естества, благих ходатайца Мати Божия была иси, тем же Ти радуйся вопием.

0: Души вера Балкися и Голгол Божий, и Аки Копие в руку взем врага победилась, мучеников три великий Феодоре, с ними Христу Богу, молясь, не пристая всех нас.
1: Страдайся, пресветлую доброту, придите все песни на весы, верный Феодора венчаем, дар Бо Божий велик мир и вися сиянием чудес, врага Бо побеж, филиара страданий честными, а дождят вместо кровных каплей исцеления токи, сими уба всеми радуются Христу и дает мир не оскуден, тем вопием Ему, моли непрестанно всех нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, божественное все оружие восприим, идольскую лесть не изложив, ангели восставились и восхвалите подвиги Твоя, ибо божественную любовью ум распалив, на огненную смерть доблестенно дерзнулась, тем же Ти заменит на просящим Тя, даешь божественное дарование страстотерпче Феодоре. Сего ради вопием Ти, моли Христа Бога, грехов оставления подати, чтущим любовью память Твою.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. В напасти многоплетенной, в пад от враг видимых и невидимых, бурю одержим бесчисленное сорешение мое, я как теплому заступлению, покрову моему чистая, ко пристанищу притекаю Твоя благости, тем же пречистая из Тебе воплощенному бессемена, молись и прилежно о всех рабе своих, непрестанно молящийся, Богородица пречистая, молящий Его пристно сорешение оставления даровати, воспевающим достойно.

0: во Господе святому воскресенье Твоему, предстоившее судище, яко судим, Боже мой, не вопия, Владыка, суд износя языку, им же страсти Твои, Христе, вселение соделалось и спасение.
1: Слава Господи святому воскресенье Твоему, страстью Твоею, Христе, враг Господеша, оружие противнымше, ежево восхождение Твое, града разрушившаяся и мучителева дерзость, не сложена бысть.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, все превознесеся, Божественная Градума Господня, превыше сил, Богоматерь Ясственнейшая.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, законов естественных, кроме Единой Девы, росшей владычествующих тварью, сподобилась Иси Божественного звания.
0: Святые великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, уязвилась и змея, уязвите тебя хотящего, и терпеливыми сопротивлениями мученик явился Иси, поя прилежно тебя укрепшему, слабо силе Твоей, Господи.
1: Святые великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, изнурив плоть многими ранами, помост непреклонен, поставил Иси три блажения, поя усердно тебя укрепшему, слава силе Твоей, Господи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, украсился Иси страданиями Владыки, Твоя честная страдание, премудрый совокупль, исподобился Иси того светлости и желаемой красоты.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Нескусобрачно родилась у Дева, и по Рождестве явилась и сидевствующей паки, тем же невольчными глаза, еже радуйся тебе, Владычице, верою несомненную взываем.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко кедры Христе, языков шатания сокрушилось и волею Владыко, яко изволилось и на кипарисне, и певке, и кедре плотью совозвышаем.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, в рове Христе преисподне положишь тебя бездыханно мертво, но Твои язвы забвенны мертвые, и же во рабе спящую ясвен, с собою воскресил Иси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, области веселья, сладость краписте, сущим на земли, яко траче додеся, яко сы прежде века, девы воплощся, Бог наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, житие и плоти моя, свет восия, и дряхлость греха разруши, напоследок от девы, бессемене воплощся Вышний.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, краплением плоских кровей, уставилась и демонскую напагу, приносимую кровь, непобедимый Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, он нрава благочестиво отдал, доблественно разума, о веры теплейшей, честного страстотерца, ею же Бога получи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум имея светом Божиим осияем, поборника злобы омрачилась и змия, в богоносе Феодоре.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Тя оружие непобедимое на враги предлагаем, тя утверждение и надежду нашего спасения, Бога невеста стяжаком.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко злодеи праведника судися, и со беззаконными на древе пригвоздися, по винным оставление свою дарую кровью.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, единим убо человеком первым Адамом древле в мир вниди сме, единим воскресение Сыном Божиим явися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, естество человеческое, работающее греху, владычица чистая, Тобою свободу лучи, Твой бо Сын, яко Агнец, за всех заколается.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вопиемте все истине Богоматери, прогневавшая рабы избави, едино будет дерзновение к Сыну имаше.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, победил еси усердием дерзостным, низлагающий, на кресте простерт, и гвоздьми прободаем блажение, изображая спасительную страсть Деждителя.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, закона стражущему Христос тебе является, в темнице затворену, воздвязая яко подвеположник подвигом на враги борения преславнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, жертву чистую и святую непорочную, тебе ради волю себе жертву принесшему, привелись и себе страстотепче Феодоре.
1: И ныне пресно и во веки веков. Аминь. О чудо все чудес новейшее, яко дева во утробе, вся содержащего низку самужно заченше, не тесно вмести.

0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею
1: благодатью.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предаем.
2: Воскрес и сел гроба всесильне спасе, и ад, видев чудо, ужасеся, и мир ты восташа, твой же видящий срадуется тебе, и Адам свеселится, и мир спаси мой, воспевается присно.
3: Ты си светом врачебным, ты выси воскресение всех и живого человека, и все совоскресил иси смертную державу, спаси разор, и ада врата сокрушил и слове, и мерти видишь и чудо, чудякуся, и всяка тварь срадуется в воскресенье Твоем человека любче, тем же и все славим и поем Твое снисхождение, и мир спаси мой воспевает Тебя присно.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему! Не терпел си, Владыка, за благоутробие смертью человека зреть и мучима, но пришел си и спасти си Твоей кровью, человек бы, Иисы благословенный, препрославлен, Бог Отец наш.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, видевши Тя Христе облаченного одежда мщения, ужасовшийся в ратнице адовой, безумного помучителя раба Владыка, пришел Иси убить, Иисы благословенный, препрославлен, Бог Отец наш.
0: И святая Богородица, спаси нас, зрящая в ночи у Бояка, яко в гадании Бога воплощенна, из Тебе же светости явися поющим, пребожественный Отцев Бог и препрославлен.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, знамени я же в Тебе незреченного, проявляя снятие, с Иаковом борется, им же волю соединися человеком чистая, пребожественный Отце Бог и препрославлен.
0: Святый великомученичи, Феодоре, моли Бога о нас, пищи Твоих подвигов, мученичи славни, вещь злочестия попалилась и светило благочестие Боя былось и благословенность и в храме славы Твоей, о Господи.
1: Святый великомученичи, Феодоре, моли Бога о нас, яко воевода, яко смыслен и трественник делом царя несмысленно, и злочестиво примол Иси, и показал Иси сего, некрепко укрепився силою духовную.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, закон побеждается похвалами величества Твоего, Ты бо пресветами просиял Иси облистаньми мучения, Владыце Твоему вопия, Феодоре, благословенна держава Твоя.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, кровью Твоею кресте, очервленную плоти Твоя зрящее деяние, трепетом ужасахуся многу Твоему долготерпению, ангельские чины зовущие, благословите вся дела Господня Господа.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Ты, мое смертное, отделайся щедрый бессмертие восстанием Твоим, тем же веселящийся благодарственно воспевает о избрании люди, Христе зовущий Тебе, пожертвовавшись воистину смерть победою.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, и виден бысть на земли Тобою, и с человеки поживе, и же благостью несравненной силою, ему же поющий все верней зовем, осуществованная да поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Тебя чистую проповедующую славим Богородицу, Ты воедино родилась, а Троица воплощена, и мужа с Отцем и Духом сипое, да поет Господа вся тварь и превозносит во все веки.
0: Святые великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, на Тя уповав мне ради креста смерти терпевшего, на крест воздвизгся владыко, и уязвляем стрелями, лютым прикасаясь ранам Господи, вопиялся мученичи стражда, добре мудренье Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, привелися жертву чистую себе, сеждителю Твоему радуйся, Феодоре, и отлучився славник Царству Небесному, с мученики священно взывая всегда, благословите вся дела Господня Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Яко крин, яко шипок разумный, вонями страданий Твоих благоукрашаешь и нас, отгоня благодатью всегда злосмрадие страстей наших и понуждая вопите благовонную душею, благословите вся дела.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко в раи насаждена, на лобне спасе, пребогатое древо Твоего пречистого креста, кровью и водою божественное, яко от источника божественного, ребра Твоего кресте напояемо, живот нам прозябло есть.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, не сложилось и сильное распнысье всесильнее, и еженису дни, лежащие в адове, твердыни естество человеческое вознес, на очим посадилось престоле, с ним же тебе рядущее поклоняющееся величает.
0: И святая Богородица, спаси нас, жел крепости дадеся естеству тленному, слово Божие во утробе твоей чистое, и сие воскреси, да пополшися, тем же тя всечистая, яко Богородица величае.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, юже изволилась и владыка, прими милость на молитвенницу Матерь Твою нас, и Твоя благость и всячески исполняется, да тя все яко благодетели величае.
0: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога о нас, ныне с блаженными соборы и мученическими лики, яко украшен страданиями, сотворяйся и свеселяйся, венец нося, предстоишь и желаемому тебе, Феодоре.
1: Святый великомученичи Феодоре, моли Бога нас, к высоте небесне взяться о земных небрех, и желаемого тебе конца сподобился иси, то самое совершение желаний Феодоре восприем, радуйся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и мы к Богу дерзновение, яко добрь и мудро страдалец, восхваляющим тебя любовью согрешение оставления проси, от страстей и скорбей всех нас избавляя.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословенную Марию и Божию Матерь Деву, приидите все верою и любовью непрестанно восхвалим, и яше ради обреши вечное радование.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас,
1: Боже, Твоей благодатью.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми.